0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

8 июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Лента.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, это Константин Комко. Как говорила партия и правительство СССР, в нашей стране самое счастливое детство. С этим можно согласиться, но только с одной оговоркой. Если взять период так называемого застоя. По понятным причинам, как до войны, так и после нее, все ресурсы страны были направлены на восстановление экономики, строительство городов и заводов. А вот с начала 70-х годов каждый ребенок мог вполне ощутить результаты проделанной работы. В те годы ребенка рано отдавали в детский сад, зачастую в возрасте до 1 года в ясельную группу. Проблем с детсадами не было, и ребенка отдавали в ближайший от дома. После детского сада ребенок попадал в школу, где одноклассниками его становились те же дети из детского сада. Все школы были одинаковые, и отдавали ребенка учиться в ту, что ближе к дому. Практически все первоклассники уже на следующий, после 1 сентября день, сами шли в школу и возвращались из нее. Дети были самостоятельными, да и родители не боялись за них. Преступности такой, как сейчас, не было. По крайней мере, об этом говорит статистика.
0: Олдскулы свело.
2: Со школой было связано у детей практически все. В школу приходили тренера и приглашали детей на спортивные секции. Практически каждый ребенок, кроме школы, занимался еще чем-нибудь. Девочки ходили на танцы и музыкальные занятия, мальчишки записывались в футбольные секции, на бокс и дзюдо. Можно было записаться в кружок радиолюбительства или мастерить модели самолетов. Находились даже такие дети, которые совмещали несколько видов спорта с музыкальными занятиями. Но, естественно, это все было абсолютно бесплатно. Сходил пару раз на фехтование, не понравилось, можно записаться на плавание или бокс. Сейчас родители тоже отдают детей на различные секции, но тогда это же ностальгия. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

8 июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
1: Техно-джунгли.
2: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: познакомили. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Коллега главы государства сегодня и завтра посещает нашу страну с официальным визитом. В рамках переговоров на высшем уровне Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. Очередной семинар учебы проекта «Школа молодого руководителя в отрасли физическая культура и спорт» прошел в Гомеле. Площадкой мероприятия стал университет имени Франциско Скорины. Областной образовательный проект включает обсуждение реалий и перспектив спортивной науки, отработку управленческих навыков и психологический практикум. Итогом насыщенного дня стал обмен мнениями. 102 года исполнилось накануне ветерану Петру Упорову. Торжественную дату отмечали в Гомеле. Теплые слова благодарности и пожелания долголетия адресовали фронтовику, руководство области, администрация Центрального района, студенты, школьники и волонтеры. Ветеран, прошедший войну связистом и участвовавший в обеспечении связи во время Нюрнбергского процесса, до сих пор остается в строю, воспитывает молодежь своим примером. Еще одна информация напоследок. В Сибири запатентовали новый способ эффективного выращивания природного антибиотика – микроводоросли Porphyrium purpureum, производные которой обладают противоопухолевой и антиоксидантной активностью. Процесс происходит в вихревом фотобиореакторе, что упрощает масштабирование производства сырья для фармакологии, косметологии и пищевых добавок. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель».

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Прибродобрейшего утра всем, кто слушает Гомель FM. В это время 7 часов 6, получается, почти 7 минут. Начинаем утро стимулировать. Артем Аникин в студии.
3: И, конечно же, Константин Комко. Да, если вы нас слышите третий раз за неделю, значит, сегодня среда. Все, вот такая вот простая математика,
2: казалось бы. Середина рабочей недели, золотая середина, я бы сказал.
3: Но вот. У некоторых есть выходной в четверг, поэтому даже не знаю, считается ли для них серединой рабочей недели.
2: Мы им завидуем.
3: Немножко.
2: Доброй, белой.
3: Ну, хотя, с другой стороны, они день... нас не слушают. Можно ли им завидовать?
2: О, кстати, да.
3: Кстати, да.
2: Огроменный минус в истории болезни. Прочерк, я бы сказал. Пробел.
3: Это факт. Эх, друзья. Слушай, среда. Всегда приятно, что остается немножко времени до выходных, и ты уже начинаешь как будто этой мыслью жить. Вот еще два денька, и выходные, и можно на дачку, на шашлычки.
2: У меня со следующей недели начнется предотпускной синдром.
3: Да еще рано.
2: Ну да, обычно недельки за две, за три начинается.
3: Еще рановато. Тут не знаю насчет твоего отпуска. У меня вместо тебя дадут кого-нибудь, я так понимаю, мне.
2: Тебе в помощь?
3: Мне.
2: В напарнике?
3: Вот вопрос, в помощь ли или в наказание.
2: Оу. Посмотрим.
3: Вопрос такой, да? Вопрос из бродков.
2: Жираф, да уж не из легких.
3: Да.
2: Жираф большой, ему видней.
3: Это факт. Не, ну слушай, ладно, будем посмотреть.
2: Сегодня вообще много чего есть обсудить. Там в мире такое творится.
3: У меня есть вопрос с тобой, обсудить, который по поводу слез Роналду.
2: И это
3: между
2: у
3: прочим,
2: меня прям отдельным выходом.
3: Вот это мы с тобой должны жестко прописочить.
2: Поставил деньги?
3: Я нет.
2: Но люди поставили.
3: Люди поставили.
2: И?
3: Нет, я просто...
2: И тишина.
3: Нет, тут я официально нашел комментарий спортивных фирм.
2: Да?
3: Обсудим.
2: Обсудим все, и погоду, и прочие вещи. Вот, что обсуждать не будем, это музыку этого часа, она есть, так что теперь о ней что же мы услышим? Начнет у нас Moe, Keep Moving. Вервульф, я с тобой. Кэти Перри, Watch It Burn. Рейли, Love Song. А также Ваня Дмитриенко, След. Ну а сейчас откроет Инна Моренито. Всем доброе утро.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Я так понимаю, у нас сегодня на завтрак египетская сила.
2: Не угадал?
1: Нет? А кто
2: еще? Колумбия.
1: Колумбия? Ты точно хочешь обсудить Колумбию?
2: Я хочу обсудить Колумбию.
1: Давай.
2: Потому что про Египет мы с тобой поговорим отдельно.
1: Отдельно,
2: точно. Что у нас по Колумбии? Там вот два сытных основных блюда. Самое известное и калорийное блюдо называется пандеха паиса.
1: Ух, пронесло.
2: Это огромная тарелка, на которой есть рис, фасоль, говяжий фарш, колбаса чоризо, хрустящие свиные шкварки, кровяная колбаса, яичница, жареный плантан, авокадо и лепешка арепу.
1: Арепу не разнесет?
2: Арепу, может быть, разнесет, но мы этого не знаем. А вот второе – это праздничное блюдо. Лечона. Это целый поросенок, фаршированный рисом, горохом, луком и специями. Запекается 10-12 часов до хрустящей корочки.
1: Ну да, цельный же поросенок.
2: Да, это вкусно. Это прямо... Есть супы. И вот есть ахиако. Густой суп на основе курицы, трех видов картофеля.
1: Целых трех видов картофеля?
2: Где, еще два дошли.
1: Не, ну, белый, фиолетовый.
2: Красный получается.
1: Ну да, какой-нибудь такой.
2: Да. И кукурузы. Причем кукурузу в початках готовят.
1: Вот это моя любимая, да.
2: Да, вот. Также есть
1: Санкочо.
2: Вот так это правильно произносится. Это традиционный густой бульон, который варят почти во всех регионах. Что в бульоне? В бульоне курица, говядина, свинина, картофель, кукуруза.
1: Тут у них по три вида мяса. Солянку любят, я смотрю.
2: Ну вот, да. Ну,
1: колумбийская солянка.
2: Понимаешь, как-то вот нравится им. Ну вот я бы на поросенке и остановился.
1: Ну, поросенок-то нас не удивишь цельным поросенком. У нас тоже в блюдах-то средневековье.
2: Хоть вы и пытались, нас не удивили.
1: Средневековье там и могли этого. И кабанчика.
2: Барана, и кабанчика.
1: Ну, лошадь не знаю. А, не надо лошадь.
2: Лошадь не надо.
1: Вот. Так что всем приятного аппетита. Хру-хру, как говорится.

0: Моя реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою, и теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке» – качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Актуальный чемпионат мира по футболу, у нас только погода.
3: Это факт, и самая низкая температура в Гомеле была 8 июля в 2017 году.
2: Насколько же было холодно, напомню.
3: Плюс 7 было.
2: Плюс 7, это не есть хорошо. Сегодня тоже не жарко, но все-таки 8 июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Самая скучная дорожная обстановка в Гомеле, наверное, за последние, даже не знаю, сколько времени.
2: Так, было в одном известном сериале. Вы бы хоть стекло разбили, что ли?
1: Не надо.
2: Это, слушай, это юмор.
1: А я на всякий
2: Они
1: случай.
2: Они без действия.
1: Я на всякий случай. Не надо. Мало, может, кто юмора не понимает. Понимаешь?
2: И будет как, ну, нам
1: по радио сказали. И не поспоришь же? Поэтому сносочку делаем.
2: Ладно, давай, что у нас тут получается?
1: Ничего, на Фрунзе.
2: На Фрунзе чуть-чуть.
1: Из Белицы выезжать. Это светофор на Барыкин интернациональный. И Никольский переезд. Все.
2: Ну, немножко есть на улице, как она называется правильно-то, Белецкого, как выезжать на Советскую.
1: Ну, там это...
2: Это опять же постоять немножко на площади, постоять немножко.
1: А вот по интернациональной пересечении с Гагарина, если из центра ехать, то тоже вот.
2: Карповичи пересечение с проспектом Ленина, тоже немножечко постоять.
1: Светофорное все вообще.
2: Все светофорное.
1: Все светофорное, никакой вообще.
2: Ничего нигде сверх такого. Ну, а, ну вот, на нашем любимом с тобой самолетике.
1: А что, на самолете?
2: Это Малайчука и Советская. Вот там тоже, опять же, есть немножко постоять. Чуть-чуть.
1: Такое себе. Даже толком-то и пообсуждать нечего. И это хорошо.
2: Соглашусь с тобой. Я полностью с тобой. Знаешь, это тот редкий случай, когда я полностью с тобой согласен.
1: Еще б ты не был согласен. Так что будем работать в согласии.

0: У нас рекламируются все. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Вот это ночка была.
2: Вот это был вечерочек, я так тебе скажу. Ну, ладно, первое, наверное, но же главное, в Кубке города победил «Бумпром» в серии пенальти. Там было интересное, интригующее, захватывающее. Все, кто видел, ребята, я думаю, вы были

0: довольны. Это касательно наших локальных новостей. Теперь поговорим про новости мирового масштаба.
1: Вот как судья, ты скажи. Засудили египтян?
0: Ну, такое чувство, что да.
1: Такое чувство, что уже смотрю, мировые судьи там говорят, что красная карточка Месси была.
0: Там и красная карточка Месси, и два пенальти. Ну, как будто бы должно было быть. Поставь хотя бы одно нарушение, хотя бы одно нарушение. Или гол оставь этот. То есть вопросов очень много.
1: Но Египет удивил прям.
0: 2-0 вели. Просто? До 70... Какой, подождите? До 79-й минуты. А потом 79, 83 и 92-я. Ну и там уже пошли желтые раздаваться направо и налево. Судьи чуть голову не разбили. Там уже помощники главного тренера египтян бросались на него с кулаками. И их можно понять, между
1: прочим. Египтяне сейчас вообще злые-злые.
0: На всех
1: говорят, что все куплено Аргентину, чтобы люди смотрели, ее протащили.
0: Но это факт.
1: Но Аргентине в следующем матче надо будет доказывать, что... Не зря.
0: Там с Швейцарией. Потому вот, что Швейцария...
1: А Египет что тебе?
0: Швейцария и Колумбия, господа, сыграли такой скучнейший матч.
1: В энергосберегающем режиме прошло все.
0: Я только не понимаю, зачем. Докатали до серии пенальти мяч они, чтобы
1: вот
0: вы понимали...
1: Вот они хотели докатать.
0: 5 ударов в створ ворот за весь матч со всех команд.
1: То есть даже
0: за
1: я...
0: 120 минут игрового времени.
1: Даже я бы, наверное, ударил.
0: Это просто, больше. Это зачем это, куда это, ну...
1: Такой футбол нам не нужен, как
0: нам
1: сказал
0: Нам не
1: бы.
0: Нужен, но... Аргентину поздравляем, Колумбия домой, хотя все ставили на Колумбию победу. И что мы имеем по парам, да, которые у нас образовались? У нас получается
1: Аргентина,
0: Франция-Марокко,
1: так.
0: Испания-Бельгия, Норвегия-Англия и Аргентина-Швейцария.
1: Ну, это, наверное, Норвегия и Франция будет
0: да,
1: прям...
0: Да, это будет интересно посмотреть. Ну и Бате. Бате вчера стартовал в Лиге конференций. Ничего сыграли. 1-1, но ответный матч ждем. Надеюсь, что все будет good.

0: Реклама на радио. Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Музыка твоей страны.

0: Утростимуляторы.
1: Ну, теперь еще поговорим немножко о футболе. То самое, которое хотели вначале, так затронули. На известной платформе, ставочной во всем мире, где да, можно да. ставить на все, что угодно. Мы еще в начале чемпионата мира говорили, что были ставки...
2: На слезы Роналдо. Коэффициент да. 1.35. Ставки достигали 1,5 миллиона американских денег, между
1: Это
2: прочим.
1: Это единомоментно.
2: Единомоментно.
1: Ну и вот этот самый сайт, ставочный, букмекерская вот эта контора, ну, развела... получается всех.
2: Потому сказали, что Роналду не плакал.
1: Да, после поражения и вылета из сборной на чемпионате мира он попытался сдержать слезы.
2: Не в этом дело. А он не, он-то плакал, да?
1: Но то платформа есть... приняла решение, что плача не было.
2: А потому что написали, слезы не катились по щекам, это раз.
1: Так, ну логично.
2: И в момент плача он находился за пределами поля, это
1: вот
2: два.
1: Вот еще и так. Короче.
2: И поэтому все так произошло.
1: В общем, сейчас тысячи людей, поставивших на Роналду заплачены на чемпионате мира, пытаются доказать, что слезы были. Вот так вот.
2: Не, ну слезы были. Он плакал. Какие вопросы?
1: Ну, не так, конечно, как раньше.
2: Ну, слушай, мужику 40...
1: Может, мне кажется, он тоже поставил просто.
2: На себя же.
1: Да.
2: Не, если он поставил в первом же матче вы. Че далеко ходить-то? Че тянуть-то?
1: Не, за то, что не заплачут.
2: А, в этом плане.
1: Да.
2: Не, ну, слушай, нет, он плакал. Вылет чемпионата мира. Для него это последний чемпионат мира.
1: Ладно, разберемся.
2: Обсудимся. Думаю,
1: обсудим все. Анна Смирнова у нас в студии. Чем ты нас порадуешь?
3: Ну, точно не мужскими слезами. Я таким не занимаюсь. Хотя, первая новость будет действительно грустная. Президент направил соболезнования. По поводу чего расскажу в начале следующего часа. Делегация Узбекистана продолжает работу на Гомичне. Расскажу, как прошел крестный ход. У нас вчера анонсировала, вот сегодня уже расскажу, как прошел. Ну и закончу все это дело. Интересная история о том, что Манулу Тимофею из московского зоопарка нашли сразу трех невест.
1: Ну, пока что это...
3: Претендентки. Кандидатки.
1: Ну, хотя бы хоть кто-то на горизонте, а то столько его бросало там всех, да.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народного писателя и государственного деятеля Николая Чергинца. Присущие ему человечность и порядочность наряду с опытом боевого офицера и жизненной мудростью стали основой творческого успеха и народного признания. Его многократная деятельность оставила заметный след в общественной и культурной жизни Беларуси и является ярким примером беззаветного служения Отечеству. Александр Лукашенко выразил убеждение, что светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в истории страны и сердцах белорусов. Делегация Узбекистана продолжает работу на Гомельщине. Гости детально изучают промышленный и экономический потенциал региона. Главный интерес узбекской стороны – сельское хозяйство. Эксперты обсудили вопросы разведения крупного рогатого скота, племенного животноводства и растениеводства. В Житковичском районе гостям презентовали работу АО «Туровщины» фермерского хозяйства. Не остался без внимания и Туровский молочный комбинат. Вопросы переработки молока и мяса – ключевые в аграрном диалоге. Узбекистан нацелен на создание долгосрочной совместных производств. Крестным ходом во славу святых Петра и Февронии прошли накануне верующие в Гомеле. Сотни гомельчан стали участниками хода за сохранение семейных ценностей в Новобелецком районе. Так традиционно отмечается День памяти святых благоверных князя Петра и Февронии Муровских, покровителей семьи, супружеской верности, любви, взаимного уважения и ответственного отношения к браку. Еще одна информация напоследок. Манулу Тимофею из московского зоопарка нашли сразу трех невест. Они получили фотографии на лапу и сердце главного кота русскоязычного пространства. Впереди у кандидаток проверка здоровья и генетики, ну и главное — согласие самого Тимофея. А он, как известно, характером непрост. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
4: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшее утро! Все, кто слушает радио Гомель ФМ, как всегда, каждый день будний, иногда по выходным, когда это рабочие дни, вы слышите наши прекрасные голоса. Константин Комко,
3: Артем Аникин. И идем дальше. 8 часов 7 минут. Равнёхонько.
2: Да, умеем мы попадать. Друзья, сегодня среда. Вдруг кто еще не понял, это середина недели.
3: Вторая вот неделя июля.
2: Я понял, кому подсказываю. Вот этим ребятам, которые работают 2 через 2.
3: А, ну да, кстати.
2: Они же как считают? Так, я в 45-м устроился на работу, сегодня вторник. Вот так они считают.
3: Ага. В 45-м году.
2: Я условно говоря, да, понимаешь? Потому что я многие спрашивают, работают 2 через 2, спрашивают, какой сегодня день недели? Я не знаю, но завтра мне на работу. Или, там, или я сегодня там со смены. И они так, так графики свои там выстраивают в голове.
3: Это как люди, которые привыкли ездить на маршрутке, заходят, и видно таких в автобусе или в троллейбусе, сидишь, а сколько проезд?
2: У которых всегда была машина, да?
3: Или машина сломалась, сколько тут проезд.
2: Почему так долго едем?
3: Дай газку.
2: Шеф, можно? Нажми кошетку в пол. А почему ты едешь по остановкам? Мне же направо надо, к дому, пожалуйста. Можно меня к дому завести?
3: Я как-то поехал на маршрутке, и там мужичок такой опаздывал, видно, на работу прям. Ну, прям вот опаздывал.
2: Ну, есть такое, да.
3: Я, короче, подошел к водителю, и так, люди не против, там, сколько-то он денег предложил, чтобы доехать до этой остановки без остановок.
2: А парень-то хитро прошаренный. Не, ну а что нет, слушай, если...
3: Там спросили, там есть до этой остановки, где выходит? Нет, все, дал деньги, поехали.
2: А дал водителю или дал всем?
3: Водителю.
2: Это минус.
3: Не, ну им все равно ехать было.
2: Неважно.
3: Почему
2: всем
3: нет?
2: Всем раздай.
3: Ну ты прям уже совсем уже тут.
2: А чё нет?
3: А потом объясняй налоговой, что тут деньгами швыряешься.
2: А потом как в фильме 12. А я против, и никто не поедет.
3: Никто не поедет.
2: И все.
3: Все куда-нибудь едут. Мы тоже едем дальше по музыке этого часа. И у нас будет Селена Гомес, Call Me When You Break Up. Никита Камадей, «Я выбираю быть». Я выбираю путь. Боб Синклер, «I Can Wait». Давай устроим пати. Пати нам устроит Филат Викерас. Ну, я так понимаю, песня о женской дружбе. Наталья Подольская, Регина Тодоренко, «Подруга». А сейчас откроют новые самоцветы, танцы на воде. Доброе утро!

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну и куда же мы? Без праздников. Без праздников никуда. 8 июля. Сегодня отмечаем мы День семьи, любви и верности.
2: Хороший праздник. Правильно.
1: Правильный праздник. Так что вперед. День обнаруженных заначек. И тут ломается день семьи, любви и верности.
2: Не, ну почему? Любви вряд ли. Семьи вряд ли. Верности.
1: Мы, кажется, живем в такое время, когда уже у женщин заначка больше. У женщин заначки больше, чем у мужиков.
2: Это факт, это есть.
1: Вот. У твоей жены есть заначка? Не знаешь? А твои заначки?
2: Она доходила.
1: Так что пока что по очкам она ведет. День общения со Вселенной. Дорогая Вселенная, во первых строках своего письма...
2: Я всегда начинаю так, смеркалось.
1: Прошу переиграть чемпионат мира по футболу с самого первого матча. Учитывая особенности, учитывая все особенности.
2: Это сейчас посылы половины команд, такие как Египет, Кабо-Верде. Слушай, а если заговор, так это Кабо-Верде получается тоже под заговором?
1: Да.
2: Вот Египет, Кабо-Верде. Вот матч, который мы заслужили.
1: Сейчас видео смотрел, в Инстаграм попалось. Мужик из Турции возвращался, говорит, ребята, за 2 часа отправки на родину я решил полететь в Кабо-Верде. И полетел.
2: А что нет?
1: Еще сегодня отмечается День морской волны. Всемирный день борьбы с аллергией. Всем, у кого аллергия, сочувствуем. Вам держитесь, лечитесь. День БАМовца. Байкало-Амурская магистраль, которая те, кто строили. Всемирный день разоблачений. Так что во всем мире сегодня должны разоблачаться, по идее, или как?
2: Получается, да.
1: День, который называется «Снова стань ребенком». Это не вопрос, это легко.
2: Дайте только шанс.
1: Да, Всемирный день здоровья кожи и еще Международный день парамедиков. Всех парамедиков с днем. Нужная профессия. Кстати, я вот рекомендовал, когда тебя не было, фильм «Код 3». Как раз вот там про американских, но я думаю, работа похожая.

0: Party. Твоя реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функции пара по отличной цене и с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
3: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Don't you know?

0: AAA. Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Залейте нас.
3: Жара.
2: Когда? Хорошо. Сколько?
3: Самая высокая температура 8 июля в Гомеле была в 1955 году. А ничего было себе. Плюс...
2: 35.
3: 33. Не
2: опять?
3: Угадал.
2: Не угадал. Ладно, не буду гадать, знаю точно, что сегодня, 8 июля в Гомеле области, ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы.
1: Минутка, пришла беда, откуда не ждали на Гомель-ФМ.
2: Ну-ка, ну-ка, заинтриговал.
1: От искусства интеллекта начали страдать модели.
2: Так.
1: А в ситуации, когда вот стали все больше ценить реальные фотографии, потому что уже ИИ уже,
2: подзадолбал, да.
1: Это такое мягкое самое
2: так.
1: слово.
2: Так.
1: Девушки начинают сталкиваться, ну, моделями, которые работают, в отказах в сотрудничестве из-за того, что компания начинает думать, что эти снимки – продукт нейронок. Сейчас здесь одна из моделей записала видео, где говорит, ну, я вот на снимках получаюсь так, что, ну, слишком идеально, прям красивая. Ну, там реально красивая девушка, так. Правильные черты, красивая. Ну, красивая, господи.
2: Но.
1: Модель. Показала фотки свои, которые сказали... Говорит, это и мы не будем брать. Она говорит, так я живая, вот я, вот фото, вот видео фотосессии.
2: А суть не в том, и видео же тоже можно сделать. Как правило же, фотографы указывают авторство своих фотографий. Она могла просто показать, что вот ты исходник, я вот фотографировал.
1: Видимо, обманывают. А на самом деле многие магазины вот свои карточки спокойно добавляют генерации вообще. Не парятся.
2: А зачем платить?
1: Зачем платить, когда можно не платить? Или заплатить, но...
2: Ну, условно говоря, ИИ стоит $20 в месяц, условно говоря.
1: Условно, да.
2: А услуги модели фотосъемки стоят $200 в месяц.
1: Там от 2000 одна.
2: Ну, я говорю, условно.
1: И повыше, да.
2: Да, так зачем переплачивать, если эффект такой же?
1: Ну, теперь,
2: я
1: слушай,
2: их понимаю.
1: Жалко моделей.
2: Жалко у пчелки.
1: А вас когда судьи заменят полностью на футбольном
2: Никогда.
1: Поле?
2: Никогда. Никогда? Если заменить судьи на футбольном поле, Месси перестанет выигрывать.
1: Ах, вот так вот ты решил, да? Понятно. Ну и ладно. Хорошо. Надеюсь, радиоведущих тоже искусственный интеллект не заменит, потому что он же интеллект, куда ему до нас?
2: Это было сильно.
1: Это было сильно. Вот так вот. Так что желаю всем, чтобы была работа, и искусственный интеллект только помогал, а не заменял.
2: И не мешал.
1: И не мешал, кстати, тоже, да.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Минутка воспоминаний на радио Гомель-ФМ.
2: Хороший ученик. Растешь?
1: Да, стараюсь. Новость хоть и старая, аж 99-го года.
2: Ух
1: но
2: ты.
1: Очень поучительно и интересная, потому что сталкиваются до сих пор с
2: 99-й,
1: ней...
2: я помню только, я устал, я ухожу. Ты хочешь это сказать?
1: Нет. Смотри. Была официантка Линн Джексон.
2: Так.
1: Линн Дикерсон, точнее. Линн Дикерсон Джексон, да. Она работала...

0: Дорожно-закусочной в Алабаме. Был постоянный клиент, дальнобойщик, который оставлял не чаевые, а лотерейные билетики ей.
1: О, доставлялся?
0: Доставлялся. Она выиграла 10 миллионов тогда.
1: В 99-м году. Ну, это прям как сейчас, миллионов 15.
0: Да, может даже 17.
1: Ну, где-то вот. Так. Специалисты по инфляции
0: и
1: в США.
0: Ее жизнь превратилась сразу в ад. Почему? Во-первых,
1: осталось работать.
0: У них была устная договоренность с официантами, со всеми, что все чаевые делятся поровну.
1: Знакомая ситуация, есть такие истории, да.
0: Да, но, как говорится, не все чаевые делятся поровну. Это она решила оставить себе. Был суд, долгий. Ну, суд сказал, договоренность устная, на бумаге не подтверждена, поэтому не работает.
1: Немножечко не так, да.
0: Да, ее прокляли сразу все, кто официант.
1: Ну, конечно.
0: Дальнобойщик, который оставил билет, сказал, нет, подал в суд на нее, говорит, она мне обещала, если выиграет, купить большой дорогой автомобиль за 8 миллионов долларов. Естественно, говорит, такого не было.
1: За 8 миллионов?
0: Да.
1: Что это за автомобиль такой?
0: Не знаю, но хотел. Очень сильно.
1: Это золотой грузовик какой-то?
0: Да.
1: В Дагестане собирают?
0: Да. Налоговая, конечно же, с этого выигрыша налоги себе.
1: Не, ну это понятно.
0: Понятно, но она часть средств передала своей семье.
1: Так.
0: И налоговая еще с этих переданных денег потребовала еще налоги.
1: А если кто-то потратил из семьи, то уже плати свои.
0: Да. И самое интересное, бывший муж тоже объявился, требуя часть денег, потому что он просто их хотел. В общем, сейчас женщина живет очень, скажем так, в закрытом пространстве, ни с кем не общается, тихо, мирно, нигде не публикуя себя. Не знаю, работает или нет, но история поучительная. Счастье любит тишину.
1: Именно так. Кстати, у меня с товарищем тоже есть одна договоренность. Кто срывает джекпот,
0: то
1: другому миллион дает.
0: И судя по тому, что ты еще здесь, джекпот не сорвал никто.
1: А счастье любит тишину. Не скажу.

0: Утро-стимуляторы на Гомель ФМ.
1: Минутка судьбы на Гомель ФМ. Фильм «Пункт назначения» знаете?
2: И это бревно до сих пор.
1: Так вот, иногда такие истории повторяются в жизни. Ну, прям кажется, что вот бери и кино снимай. История в Кривом Роге произошла.
2: Давай.
1: Девушка, там прям самая невезучая. Сначала столкнулись две машины. Ну, ДТП.
2: Ну, да, бывает.
1: Девушка, 17 лет ей, пассажирка, вышла на обочину, там оформляли ДТП, все, вышла на обочину, и в этот момент ее сбил пикап.
2: Обочечник.
1: Жесть. Ну, жива осталась, травмы, скорая. Забрала скорая ее, повезла в больницу и тоже попала в ДТП.
3: Какая-то серия ДТП.
1: Три штуки.
3: Подряд.
1: В один день. Да. Прям подряд. Вот один за одним. Вот как после этого не верить?
3: Как после этого жить?
1: Во что-то такое.
2: Я не знаю почему, но мне напомнил момент сразу из голого пистолета, когда... Фрэнк Дрэббин нырял с аквалангом с парохода.
1: Я не помню.
2: А он сначала с верхней палубы на среднюю палубу, со средней палубы на нижнюю палубу, и только потом добрался.
1: В общем так, будьте аккуратней на дорогах.
2: Само собой. И смотрите, пожалуйста, по сторонам.
1: По сторонам, да, и особо так...
3: А вот нечего было первое ДТП, да, попадать изначально.
1: Даже на зеленый сигнал рекомендуется все-таки посмотреть по сторонам.
3: Правильно рекомендуется, да. Давайте расскажу про новости.
1: Давай.
3: Да, во-первых, о том, что завершился международный детский лагерь мира и дружбы на территории Гомельской области. Расскажу про то, что стартовал кастинг на участие в конкурсе «Полесская прыгажуня». Расскажу, где сегодня датчики контроля скорости стоят водители. Слушайте внимательно. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что дереву в Гомеле поставили капельницу. Видали такое?
1: Дереву капельницу?
3: Дерево, даже деревья капельницы.
2: Капельницу.
1: Буратино решил прокапаться.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! 34-я смена международного детского лагеря «Мира и дружбы» Крыничка официально закрыта. В этом году палаточный лагерь, организованный Рогачевским райисполкомом, совместно с областным отделением Белорусского фонда «Мира», объединил на живописном берегу озера Доброе в Рогачевском районе более 200 ребят из Беларуси и России. Смена прошла под девизом «Миссия оберег единения». Кубком «Мира и дружбы» за сохранение миротворческого наследия Тимофея Глушакова по итогам конкурса антиагитбригад награждена Комаринская средняя школа «Браги» района. Датчики контроля скорости сегодня работают в Гомеле на втором километре автодороги Р-150 Гомель-Хутор. Ограничение для всех водителей 60 км в час. В районе дома номер 94 по проспекту Речицкому допустимый максимум 50 км в час. Госавтоинспекция призывает всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений. Онлайн-кастинг на участие в конкурсе «Полесская прыгажуня» стартовал в Беларуси. Девушкам от 18 до 25 лет до 25 июля нужно прислать анкету, заявку с фото и видеовизиткой. В финале примут участие представительницы 12 районов Гомельской и Брестской областей. А оргкомитет отберет 10 финалисток, которые в августе приедут в Гомель для подготовки к конкурсу. Главное событие состоится 15 августа в агрогородке Лясковичи в рамках фестиваля «Зов Полесья». Еще одна информация напоследок. Дереву в Гомеле поставили капельницу. Посетители парка заметили необычную картину. К стволу каштана подключены пластиковые бутылки с длинными трубками, концы которых уходят прямо в дерево. Рядом установлена табличка с просьбой не трогать оборудование, потому что дерево проходит лечение. Как пояснили специалисты, через систему в ствол вводят инсектицид – препарат для борьбы с вредителями. Он поступает непосредственно в слой древесины, по которому циркулируют питательные вещества, благодаря чему средство распределяется по всему дереву. О развитии событий в начале следующего часа не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: За солнцезащитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно, и

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Доброе утро вам всем.
3: Страна. Артем Аникин.
2: Константин Комко.
3: Утро стимулируем.
2: Если вдруг кто еще не проснулся, давайте мы обсудим с вами теми, кто не проснулся. Вот такую вещь. Как думаешь, а уже арбузы можно есть?
3: Арбузы? Ну, наверное, можно, они невкусные обычно в это
2: время. Потому что черешня уже шикарная.
3: И подешевела.
2: Это очень приятно.
3: Арбузы пока дорогие и такое себе.
2: Но некоторые уже пробовали, говорят, можно, но, мне кажется, не угадаешь.
3: Можно, а зачем?
2: Да. Вообще, вот для арбуза сезон когда у нас? Это получается начало августа?
3: Ну, август обычно, да, там.
2: Начало августа?
3: Ближе к августу.
2: А ты вообще какой вот самый любимый фрукт у тебя?
3: Фрукт, наверное.
2: Вот то, что ты прям вот готов.
3: Вот арбуз. Арбуз, кукуруза у меня прям...
2: И хурма.
3: My love.
2: А правильно, хурма или хурьма?
3: Знаешь, я подозреваю, что как шаверма и шаурма. То есть там
2: и так, и так
3: турецкая
2: можно.
3: В Турции так, а в других странах...
2: А у нас как? Как правильно?
3: У нас ничего вкусно.
2: Это факт.
3: Это у факт. Нас это оливье.
2: Красиво.
3: Завернутый в блин. Слушай, а по факту... Ну, шаурма — это от слова «вращать», мы выяснили.
2: Это факт, да-да-да. А блин, это от слова «не удалось», да?
3: Ну, блин, тоже как бы вращаешь, он же круглый. Теоретически так, он вращается.
2: Так и земля тоже круглая.
3: Не совсем, она яйцеобразную форму имеет, приплюснутая у полюсов. Если
2: умный,
3: что.
2: Да? Умный, да?
3: Да,
2: вот.
3: Умный.
2: Вот, значит, если такой умный, то тебе про музыку часа и рассказывать.
3: Я про музыку часа?
2: Да.
3: А ты какую музыку любишь?
2: Ты старый добрый рок.
3: Старый добрый рок?
2: Да.
3: Очень старый?
2: Ну, да.
3: Очень добрый?
2: Очень добрый. Просто,
3: когда, если очень старый рок, он ни разу не добрый, если что.
2: Для меня он добрый.
3: Добрый. Ну, тут с тобой вот категорически согласен. Вот, ну, рок роком, и у нас рокового направления музыка проскакивает, а что же в этом часе мы услышим точно? Будет у нас Сэм Фелд, «Time After Time». Дима Билан, «Добро пожаловать в рай». Все мечты, но выбирай, выбирай. Duran Duran, «Free to Love». Offenbach, «Over You». Я бегу туда, где реют. А также «Жара», «Девочка Луна». Ну, сейчас открывают Марк, Кремон и The Colors. Всем доброе утро.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ох уж эта женская дружба.
2: Что-то преподнесла еще интересного.
1: В Краснодаре девушка, бьюти-мастер.
2: Ну, так.
1: К ней ходила другая девушка, бьюти-мастерица. Ну, чтобы она ей что-то там делала. Угу. Ну, и заодно еще подучивала.
2: Училась, да.
1: Заодно. Так. То есть, вот. Даже задружились девчули. Вот. Ну, и как-то раз вот эта вот, которая приходящая, увидела у своей наставницы в соцсетях фото с ее бывшим мужем. Бывшим мужем, подчеркиваю. Парочка сидела в ресторане. Ну, и, в общем, ревность дала себе...
2: Какой город еще раз?
1: Краснодар.
2: Ну, большеватый город, хотя не сильно мегаполис.
1: Вот, в общем, зачем-то ревность. Что начала делать так. Женщина?
2: Так.
1: Ну, казалось бы, бывший муж. В чем проблема? Он же бывший, на то и бывший.
2: Ну, ты вчера говорил, что бывших мы любим.
1: Да. Ну, там у девушек по-другому. Короче, приревновала она настолько к сопернице, что начала приходить в кабинет, и там, где очередь собиралась, кричала, что это... Женщина, которая все делает нехорошее, что у нее очень плохие заболевания, нехорошие прям вот. На этом не остановилась, обзвонила всех клиенток, предупредила, что к ней нельзя ходить. Дошло до того, что даже связалась даже с арендодателем, вот эта девушка.
2: Так это штурма.
1: Это прям вообще. Правда, попытки мести не увенчались успехом. Девушка-косметолог накатала иск. В суде выяснилось, что она, во-первых, ничем не болеет. А эту обидчивую особу признали виновной в клевете и отправили на 332 часа общественных работ. Вот как так можно попасть?
2: Я бы еще суровее наказал.
1: А как бы ты наказал?
2: Да еще и морального штрафа бы вписал хорошечно.
1: Ну, в наших широтах, на постсоветских,
2: по-другому это не лечится. С моральными
1: как-то не очень
2: по-другому
1: обстоит.
2: Это не лечится.
1: Не лечится?
2: Ну, потому что общественная работа, ты работаешь на своей работе, да, но 10% ты отдаешь туда.
1: Ну, это в России, может, у них по-другому там.
2: Ну, сам факт. Надо морально еще.
1: Надо морально.
2: Ну, таким, по-другому никак, только морально.
1: Девчонки, аккуратнее, дружите, и не надо так делать, не мстите. Не потому, что накажут.
2: Мстите, но не так. Откройте свой салон, еще лучше, еще удачнее, еще перспективнее.
1: Чтобы бывший вернулся к вам, если уж такая любовь.
2: Ну, если уж совсем хочется, то пожалуйста.

0: Своя реклама.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

На дворе у нас 8 июля, и сегодня в Гомеле области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9, с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Сегодня день, который называется «Снова стань ребенком». Я вспомнил фильм, где случилась обратная ситуация.
2: «Папе снова 17»?
1: Нет, ой, «Папе снова 17» — это уже все... Все калька с фильма 1988 года, который называется «Большой». Один из моих любимых фильмов был вообще в детстве.
2: Ничего себе, ты копнул полной лопатой.
1: В главной роли Том Хэнкс. Кстати, он тогда победил, взял «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле. Фильм фэнтези, мелодрама, комедия, семейный, 12+, то есть можно смело смотреть с детьми. Также с ним Элизабет Перкинс снималась, там Джон Хёрт известный тоже, ну, это уже актеры того поколения. При бюджете 18 миллионов долларов в 88 году, на минуточку, собрал больше 150 миллионов.
2: Это не то, что окупился, это прям в плюс хороший даже вышел по тем временам.
1: Вообще он считается чуть ли не, ну, не таким вот классикой голливудской уже. 7,9 на Кинопоиске, 7,3 на IMDb. Вот, о чем кино? 12-летний мальчишка очень хочет стать взрослым. И однажды его желание сбывается. Там попался ему автомат, он его загадал и стал. Проснулся 30-летним мужчиной, которого уже играет Том Хэнкс. Каким он как бы был бы через много лет. Ну и взрослый ребенок делает головокружительную карьеру в бизнесе игрушек. Ну, потому что он разбирается еще.
2: Так.
1: Но в теле взрослого.
2: Сюжет становится понятен.
1: Да-да-да-да-да. В общем, шикарная квартира, зарплата, и тут появляется девушка. Вот. Но как бы все равно ему-то с виду 30, но в душе-то он 12-летний, поэтому
2: ну, да.
1: Особо не понимает, что с этой девушкой вообще делать, что взрослая жизнь, она не такая безоблачная, как ему казалось. Вот, ну, в общем, загадывает снова желание и, естественно, возвращается в детство. Ну, это я так вкратце, без подробностей. Поверьте, фильм заслуживает просмотра, так что, если вы случайно не видели, если пропустили, Том Хэнкс тогда начиналась его прям головокружительная карьера, вот реально. Тот период 90-х. Так что очень порекомендую фильм «Большой». Называется 1988 года. Посмотрите точно, не останетесь равнодушными.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: У тебя были в детстве любимые герои?
2: Конечно.
1: Ну вот, и тут вот, знаешь, самое что интересное, из Америки пришла история. Был праздник, когда все наряжаются в других,
2: в
1: да?
2: разных героев.
1: Да-да-да. И вот пятилетнему Истону Блоклеру сказали, наряди своего героя, вот своего любимого. Он не выбрал ни супергероев, ни спортсменов.
2: Так.
1: Он оделся точь-в-точь как охранник его школы.
2: О как!
1: Один в один.
2: Обалдеть.
1: Вот. Офицер Джеффри Кросс, и вот он, мама поддержала, сделала ему костюм из желтой рубашки, видела их букв «младший охранник».
2: Младший, старший охранник, младший, старший помощник младшего охранника.
1: Да, и вот он полностью был похож на одежду этого самого офицера. Когда спросили, почему ты выбрал именно его, он ответил, он меня защищает каждый день. Ну, можно не говорить, что охранник это растрогало, и он там слезы радости, и все дела. Поступок очень даже правильный.
2: Забулили парня?
1: Нет, наоборот.
2: Но если он защищает, от кого-то же защищает? Или он просто, в смысле, защищает
1: просто охраняет,
2: вообще?
1: Просто защищает охраняет? В целом, да, в целом охраняет. Это мне понравилась такая история, слушай, прикольно.
2: Так, взрослые, только форму милицейскую не надевайте на себя.
1: Это да.
2: Это запрещено спецслужбами.
1: Нет, ну, пример для подражания хороший. Правильный,
2: ну,
1: я бы
2: хорошо,
1: сказал.
2: Хорошо, что правильный, да.
1: И мама молодец поддержала. Не сказала, типа, давай нам тебе оденем непонятно кем. Вот, поддержала.
2: Самый главный супергерой. Это хорошо. Ну, а мы идем дальше. Я это ты от Мия Бойко и Сергея Лазарева.

0: Реклама на радио. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Артем, у тебя есть 3D-принтер?
2: Ничего себе у тебя вопрос. А тебе надо распечатать 3D-листок?
1: А что ты, что бы ты распечатывал на 3D-принтере, если бы он у тебя был?
2: А, обувь.
1: Обувь?
2: Да.
1: И ходил бы в ней нормально?
2: Нет.
1: Нет? А зачем?
2: Продавал бы.
1: Продавал, чтобы другие в ней не ходили?
2: Да.
1: То есть ты такой...
2: Одно из таких сейчас современных веяний.
1: Серьезно?
2: Да.
1: А что печатают, кроссы?
2: Кроксы.
1: Кроксы, а.
2: Да.
1: Ну, в принципе, там материал-то он такой легко доступный.
2: Да.
1: Не особо тяжело.
2: Я слежу за трендами. Принтера нету, а так...
1: Аня Смирнова, а ты что бы печатала на 3D-принтере?
3: Я не знаю, наверное, фигурки милых котиков.
1: Можно было миньонов.
3: Нет, миньонов...
1: Сейчас по ним все с ума сходят.
3: Ну, да, как бы модненько, есть где взять, но нет, милых котиков.
2: Да,
3: ну, или полочки и крючочки. Вот
1: короче...
2: С тобой деньги не заработаешь, конечно.
1: А вот ребята напечатали на 3D-принтере ядерный реактор.
3: Зачем?
1: Для дата-центров. Ну, то есть дата-центры...
2: Логично.
1: Бандуру сказали, можно производить прямо на заводе, потом спокойно перевозить в обычном контейнере, и работает он на торий. То есть не на уране, он считается безопаснее привычного урана. Вот. Ну и конструкция не позволит запустить реакцию, которая может привести к бабаху.
2: Слушай, а это прямо в какой-то мере решает проблему.
3: У Артема бизнес-план новый.
2: Нет,
3: обуви отходим.
1: Ну вот, ищи чертежи, 3D-принтер и вперед. А что у нас Аня Смирнова принесла?
3: Да, я расскажу, что Минск принимает сегодня форум регионов Беларуси и Узбекистана. Расскажу о том, что 12 гектаров запрещенных растений уничтожено на Гомельщине. Это операция МАК.
1: Ты ж такое выросло. Мы не скажем, где.
3: Нет, ну чуть-чуть расскажем, да. Расскажу, что картину Марка Шагала увидят гости Славянского базара. Ту самую, про которую вчера говорили. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что вот тоже в Витебской области увидели не только творчество великих художников, но и редкое для Беларуси явление торнадо. Вот так вот.
1: Бывает, сейчас торнадо с такой погодой в наших широтах тоже может вполне себе появиться. Ну а с вами 3 часа появлялись в эфире Артем Аникин
2: и Константин Комков. Слышимся завтра. Всем хорошего дня и отличного настроения. Пока-пока.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Минск принимает форум регионов Беларуси и Узбекистана. Сегодня состоится пленарное заседание и работа секций. Гости работают на конкретных предприятиях страны. Накануне делегация во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Хаджаевым побывала на интеграле. Предприятие славится технологиями разработки и производства микросхем, также выпускает медицинские изделия. Более 12 гектаров запрещенных растений уничтожено на Гомельщине. С начала лета в Беларуси стартовала спецпрограмма МАК. Борьба с плантациями наркосодержащих растений – это непростая задача, так как семена конопли сохраняют схожесть до 9 лет. В поиске помогают квадрокоптеры, которые находят очаги даже в самых глухих лесах. Работают и с отдельными гражданами. За один куст мака в огороде предупреждение, за повторное или коммерческое использование – штраф до 20 базовых величин, а при доказанном сбытии – уголовное дело. Картину Марка Шагала «Над городом» увидят гости Славянского базара в Витебске. Для экспонирования картины в художественном музее подготовлен отдельный зал. Напротив нее будут выставлены работы Юрия Пена, учителя Шагала. Увидеть этот творческий дуэт можно будет 16 июля, в день открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Еще одна информация напоследок. Жители Новополоцка и Полоцка стали свидетелями редкого для Беларуси явления. Над городами заметили торнадо. По словам специалистов, вихрь образовался не случайно. Над регионом сложились благоприятные условия для его возникновения. На разных высотах встретились воздушные потоки, двигавшиеся с разной скоростью и в разных направлениях. Именно из-за такого столкновения атмосфера начала закручивать грозовое облако, что и привело к образованию торнадо. Но очевидцы успели снять необычное природное явление на видео. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
1: Техно-джунгли.
2: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Твоя реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400. Восьмого июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Учащаяся Мозырского филиала Гомельского государственного училища Олимпийского резерва Полина Конрад завоевала золотую медаль молодежного чемпионата Европы по велосипедному спорту в гонке на выбывание. Ранее белорусская Анна Стрига стала 12-й в скретче, Денис Барановский в этом же виде программы был 13-м. Молодежный чемпионат Европы по велоспорту на треке в Германии завершится 13 июля. В европейских турнирах дебютируют футболисты МЛ «Витебск». В номинально-домашнем поединке первого квалификационного раунда Лиги чемпионов витебская команда примет в Венгрии румынский клуб «Университетия». Ответная игра пройдет 15 июля в Румынии. Победитель этого противостояния сыграет во втором раунде с победителем пары «Борец-Левски». Накануне борисовский «Батэ» в стартовом матче квалификации Лиги конференции на выезде разошелся миром с албанским клубом «Эльбасани». 1-1. Вторая игра состоится 16 июля в азербайджанском Сумгаите. Минская «Динамо» свой стартовый матч квалификации Лиги конференции против «Силикса» из Северной Македонии проведут 9 июля в Болгарии. Победитель будет соперничать с бакинским «Нефтчи». Футболисты сборной Швейцарии стали последними участниками четвертьфинальной стадии чемпионата мира. В заключительном поединке 1/8 финала швейцарцы победили колумбийцев в серии после матчевых пенальти 4-3. В игре за выход в полуфинал швейцарские футболисты будут соперничать с аргентинцами, которые накануне взяли верх над египтянами 3-2. Расписание четвертьфинальных матчей, оставшихся 9 июля Франция сразится с Марокко, 10 июля Испания сыграет с Бельгией, 12 июля Англия с Норвегией и Аргентина со Швейцарией. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Аграрии Беларуси убрали 28% озимого ячменя. Намолото-озимого ячменя составил 294 тысячи тонн при средней урожайности 42 центнера с гектара. В разрезе регионов по объемам лидирует Брестская область. В нашей Гомельской области намолотили 64 тысячи тонн. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко и хаким Ферганской области Хайрулло Базаров провели переговоры в Минске на полях третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана. Главы областей обсудили итоги визита делегации из Узбекистана на Гомельщину, также наметили планы сотрудничества на ближайший год. В центре внимания вопросы сельского хозяйства, наращивание объемов товарооборота и расширение ассортимента поставляемых товаров. В частности, речь шла о племенном животноводстве, поставке из юго-восточного региона мясного и молочного скота. Топливо с сегодняшнего дня снова подорожало в Беларуси. Белнефтехим сообщил о повышении предельных розничных цен на бензин и дизель. На АЗС стоимость всех видов топлива увеличится на 1 копейку за литр. Теперь литр АИ-92 обойдется в 2 рубля 59 копеек, АИ-95 на 10 копеек дороже, АИ-98 теперь стоит 2 рубля 91 копейку. Ну а дизельное топливо уже покупают по 2 рубля 69 копеек. Еще одна информация напоследок. На Солнце завершился один из самых мощных всплесков активности с начала года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Керан. Причиной роста активности стало формирование двух крупных групп солнечных пятен. Но отмечается, что сейчас оба активных центра вращением Солнца уведены на его обратную сторону, откуда не имеют возможности влиять на Землю. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
9: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Видеомагнитофон в СССР – штука редкая и дорогая. Первый советский видик электроника ВМ-12 стоил в розницу 1200 рублей и был огромным дефицитом. А за импортный аппарат многие готовы были отдать буквально все – дачу, квартиру и даже машину. В республиках Северного Кавказа один видеомагнитофон меняли на приличное стадо баранов. На рубеже 80-х-90-х годов по всему Советскому Союзу открылись довольно необычные кинотеатры. Их можно было найти в самых неожиданных местах – в частных квартирах, подвалах, школьных спортзалах, на железнодорожных и автобусных вокзалах и даже в автобусах и электричках. Были и совсем экзотические – в самолетах. И в этих кинотеатрах, известных как видеосалоны, показывали пиратские иностранные фильмы. К ним прилагался дешевый дубляж, в котором один голос, обычно мужской, переводил диалоги всех главных героев. Низкое качество озвучки породило городскую легенду. Переводчики озвучивали текст с прищепкой на носу, чтобы КГБ не смогло опознать их по голосу. Впоследствии закадровый дубляж, при котором один и тот же человек переводил и озвучивал все части, сам по себе стал культовым. Несмотря на ужасающее качество изображения и звука, видеосалоны пользовались огромной популярностью. Наибольший спрос был на фантастику, ужастики, ну и, само собой, боевики с такими актерами, как Брюс Ли, Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Кое-где показывали и фильмы для взрослых.
0: Олдскулы свело.
2: С началом перестройки видеосалон стал отличной формой малого бизнеса. Все, что было нужно, это помещение, несколько десятков стульев, телевизор и видеоплеер. Однако спрос был настолько велик, что инвестиции окупались в считанные месяцы, несмотря на низкое качество фильмов и дорогие билеты. Поход в видеосалон стоил более или менее одинаково по всей стране – 1 рубль, в то время как билет в кино стоил от 10 до 50 копеек. Ажиотажный спрос быстро породил подпольную индустрию. Последние предложения зарубежного видеорынка немедленно попадали в СССР, где их оперативно переводили неофициальные переводчики, размножали в больших количествах и распространяли по видеосалонам. В начале 90-х годов видеомагнитофоны стали намного дешевле и появились практически в каждом доме. Эпоха видеосалонов уступила место эпохе проката видео. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Восьмого июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведении мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
1: Техно-джунгли.
2: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: В Гомеле полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко назначил сегодня новых помощников президента. Помощником президента Республики Беларусь инспектором по Гомельской области назначен Юрий Валеватый. До настоящего времени он работал первым заместителем председателя Гродненского облсполкома. Помощником президента Республики Беларусь инспектором по Могилевской области назначена Надежда Катковец. Дмитрий Реуцкий стал помощником президента Республики Беларусь инспектором по Минску. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко и хаким Ферганской области Хайрулло Базаров провели переговоры в Минске на полях третьего форума регионов Белоруссии и Узбекистана. Хаким выразил готовность сотрудничать с предприятиями, которые делегация посетила в юго-восточном регионе, а также подчеркнул важность личных контактов бизнесменов из двух областей. В свою очередь губернатор отметил, что у Гомельской и Ферганской областей выстроены достаточно крепкие дружеские отношения, что уже является основой для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Вступительная кампания набирает обороты в Беларуси. На 6300 целевых мест в вузах подали более 9000 заявлений. Сейчас в университетах проходят внутренние вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки. Еще одна информация напоследок. Спасатели пришли на помощь собаке в Гомеле. Накануне на линию 112 позвонила женщина и сообщила, что по улице Барыкина голова животного застряла в заборе. Самостоятельно выбраться у пса не получилось. Прибывшие работники МЧС при помощи специального инструмента освободили собаку. Ветеринарная помощь пушистому пострадавшему не понадобилась. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
5: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
5: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включай радио «Гомель FM».
8: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Твоя реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

0: прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400. Восьмого июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, согласовал назначение новых председателей двух районов – Шкловского и Бобруйского. Новым председателем Шкловского райисполкома согласован Михаил Крицкий. Сюда он перейдет с должности руководителя Бобруйского райисполкома, во главе которого теперь будет работать Александр Ковранин. Он до настоящего времени был первым заместителем председателя, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома. Крестный ход за сохранение семейных ценностей прошел накануне в Гомеле. В нем приняли участие более 1200 человек. Мероприятие приурочили ко дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Возглавил шествие архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Капитальный ремонт участка тепломагистрали на улице 50 лет БССР завершен в Гомеле. Протяженность обновления составила 326 метров. Специалисты заменили изношенные стальные трубопроводы и тепловую изоляцию, также обновили оборудование в двух тепловых камерах. Благодаря проведенному ремонту снизятся тепловые потери, повысится надежность и срок службы теплосетей. А значит, у жителей Гомеля будет стабильное и качественное теплоснабжение. Еще одна информация напоследок. Видео с гигантским бумажным самолетом набирает популярность в соцсетях. Его создали студенты из итальянской Пизы. Размах крыльев необычного летательного аппарата составил около 20 метров, а во время запуска он смог самостоятельно пролететь 59 метров. Если рекорд подтвердят официально, достижение превзойдет предыдущий мировой результат, который оставался непревзойденным на протяжении 13 лет. К этой минуте вся информация еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: В темном коридоре вещи, тонет такси где-то в пробке, но на сердце много три.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Апранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родная. Своё.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.
5: Он давно не слушал пение птиц. У него причина вечно занят. И она движением ресниц никого не манит.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Восьмого июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы Гомельская область стала похожей на Гродненскую. С таким напутствием глава государства обратился к Юрию Валеватому, который назначен помощником президента инспектором по Гомельской области. До настоящего времени Юрий Валеватый занимал пост первого заместителя председателя Гродненского облисполкома.
4: Я не стану вам рассказывать о том, как надо работать. Вы люди опытные, мне можете еще много чего рассказать. Но требование мое одно. В связи с тем, что вы назначаетесь на ключевые должности, вы лицо президента на местах. Это прошу иметь в виду. Что касается, Юрий Николаевич, вас, я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую область. В этом суть моего назначения вас на эту должность. Ну, вы понимаете, что должность помощника – это должность такая временная, промежуточная, если откровенно говорить. У вас определенные перспективы, не могу сказать большие, малые, но определенные. Вы знаете, что помощников после их успешной работы мы с удовольствием продвигаем на другие должности. Поэтому, Юрий Николаевич, я хочу и посмотреть на вас, как вы будете работать самостоятельно и насколько вы с бывшим министром, бывших не бывает, Иваном Ивановичем Крупко, к которому вы хорошо относитесь, и он к вам хорошо относится, насколько вы продвинете Гомельскую область уже сейчас. Но всех хочу помощников предупредить, полезно это услышать председателем райисполкома. Я не хочу никаких конфликтов между помощником и губернатором. И те мои дети, образно говоря. Но это не значит, что вы должны ходить под козырек губернатора. Да, надо помогать. Вы будете отвечать за область, которую будете представлять все втроем, и Могилевская, и другие. Вы будете отвечать за развитие ситуации в области. Но надо иметь свою точку зрения. Вы инспектора по кадрам. Кадры решают все. Как говорил классик, есть толковые руководители, все вы это хорошо знаете, вы опытные люди, хороший руководитель, значит, дело пойдет. Поэтому через кадры, которые вы будете курировать на местах, я буду смотреть на вашу работу. Ну, а для тебя, Юра, главное, чтобы Гомельская область, ну, если не была Гродненской, это очень сложно в связи с теми условиями, в которые находится Гомельская область. Земли немножко другие, но чтобы она была похожа. Думаю, вот эта связка с Иваном Ивановичем Крупко даст результат. Очень на вас надеюсь.
3: К другим новостям. План мероприятий на ближайшие годы по реализации соглашения между Гомельским облисполкомом и хоккейматом Ферганской области о сотрудничестве в торгово-экономической и научно-технической, а также гуманитарной сферах подписали главы регионов Иван Крупко и Хайрулло Базаров. Дорожная карта предполагает укрепление партнерских отношений в экономике, сельском хозяйстве, инвестиционной деятельности. Документ предусматривает также взаимные визиты молодежи, культурные и образовательные обмены и развитие туристического сотрудничества. Еще одна информация напоследок. Первую за сотню лет некруглую монету «Звон свободы, колокол свободы» выпустят в США. Монетный двор штатов анонсировал выпуск уникальной монеты к 250-летию страны. Ее форма не круг, а колокол. На лицевой стороне монеты будет изображен колокол с трещиной и надпись «Liberty», даты 1976-2026 и девиз «На Бога уповаем». На оборотной стороне холл на фоне фейерверка, девиз «Из многих единое» на латыни. К этой минуте вся информация еще больше на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных.
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: удовольствием.
1: И спустя

школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить на повал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся дальше, поверь. 9 раз постучишь, ха,

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400. Восьмого июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама на радио. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобил.бай.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв. Или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: 8:00 в эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел кадровый день во Дворце независимости. Глава государства поставил задачу новому помощнику по Могилевской области Надежде Катковец.
6: Надежда Николаевна, я вас знаю давно. Вы человек активный, опытный, наверное, вот за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы и дальше будете таким активным человеком. Ну, как вы видите, засидеться я вам на месте где-то там не дал. Я рассчитываю, что никакой ошибки здесь не будет. И уже связки с Дмитрием Николаевичем, он у нас не аграрий, но, как и вы, хороший экономист. Правда, у него больше превалирует макроуровень, а вы хорошо знаете микроуровень. Ну, я помню нашу работу, и тогда претензий никаких не было на микроуровне. Но учитывая, что вы еще за это время, что меня удивило, и кандидатскую диссертацию защитили, прошлись по основным этапам нашего развития аграрного комплекса, меня это удовлетворяет и устраивает. Отдохнули немножко и вперед. Могилевскую область вы хорошо знаете. Те проблемы, которые и вчера я обсуждал, и в перспективе, это тоже они вам не новые.
5: К другим новостям. Председатель Витебского облсполкома Александр Огожник отмечен нагрудным знаком отличия Министерства промышленности. Награду вручил министр промышленности Андрей Кузнецов. Знак присужден за многолетний труд, профессионализм и вклад в развитие машиностроения и реализацию госполитики в отрасли. Александр Огожник поблагодарил за награду и заявил, что взаимодействие с министерством будет продолжено. В рамках 3-го форума регионов Беларуси и Узбекистана председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко встретился с делегациями Хорезмской и Новоистской областей Узбекистана. Гости 2 дня работали на Гомельщине, ознакомились с экономическим и промышленным потенциалом Мозырского и Жлобинского районов. На встрече губернатор обсудил с заместителями Хакимов итоги визита и возможности дальнейшего сотрудничества регионов. Стороны определили приоритетные направления дальнейшей работы и выразили готовность к активному взаимодействию. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: Опять вставать?
10: Куда?
11: Зачем?
10: Который час?
12: Можно я сегодня никуда не пойду?
13: Тяжело просыпаетесь?
14: Да еще 5 минут еще.
13: Вам помогут утростимуляторы.
8: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областного управления МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрирован один пожар. Вчера днем спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в агрогородке Перевичи Жлобинского района. До прибытия подразделения МЧС населением ликвидирован пожар и обнаружен погибший мужчина. В результате огнем поврежден пол. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Кроме того, в областном центре спасатели выезжали на оказание помощи собаке, голова которой застряла в заборе по улице Барыкина. Работники МЧС при помощи специнструмента освободили собаку. Ветеринарная помощь ей не понадобилась. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Исключите курение в жилых помещениях. Установите автономный пожарный извещатель, который при возникновении задымления подаст громкий звуковой сигнал и предупредит вас об опасности. Берегите себя и своих близких.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Маленькая вёсочка Крупейки стала местом паломництва христиан. Как поклониться святой Параскеве, сюда приезжают верники из усёй Беларуси и стран ближнего замежжа. Православные заусёды относились до Великопокутницы с особливой повагой. Яе лічаць лекаркой от самых тяжких хвороб и захавальницей семейного счастья. А яшчэ Параскеву называют заступницей земли Луевской. 300 годов тому, напередодні войны со шведами, у лесе помеж вёсками Крупейки и Шчыцы заявился образ святой. Некалькі разоў икону хотели отнести у храм, але цудодейным образом яна заўсёды вярталася на древо, где з'явилася упершыню. Мясцовые жыхары вераць, что с тых часов пакутница попереджвае людей об надыходзячых складанастях, оказывая допомогу и заступництва. Менавіта по гэтаму каля сосны, где был знойдзены образ, побудовали каплицу. У 1872 годзе побач з'явілася драўляная царква. Атрымаўся свой асаблівы гарадок у лесе. І зараз можна пабачыць рэшткі рва, якім ён быў абнесены. А лясную капліцу малельнікі з хросным ходам наведваюць да гэтага часу.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Дзесятуха – дзесятая пятніца пасля Вялікадня, цуд Лоеўскай зямлі. Гэтае свята прысвяцілі Вялікапакутніцы. Святая жила у 3-м стагодзе у Іконіі, у багатай набожнай сям'і. Яе бацькі асабліва шанавалі дзень пакут Гасподніх, пятніцу. Таму і назвалі дачку, якая нарадзілася ў гэты дзень Параскева, што ў перакладзе з грэчаскага і азначае пятніца. У Лоеве до гэтага часу одним из самых важных церковных свят является десятуха, связанная с памятью Параскевы. У знак подяки верующие поминают заступницу у своих молитвах, да передают историю з'явлення цудотворного образа с поколения у поколения. Добраться до Крупеек будет просто. Вёска находится у 3 километрах от Лоева. От областного центра автобусы у Лоеву отправляются каждую годину. Усім легкого подорожья.
1: Легкое подорожье.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Девятого июля в Гомеле и области будет облачно. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. На Уимблдонском теннисном турнире определились три полуфиналиста. В соревнованиях среди женщин чешка Каролина Мухова переиграла двух сетах японку Наоми Осаку 7-6, 7-4, 6-4. В 1/8 финала Осака победила первую ракетку мира белорусскую Арину Соболенко. В полуфинале Мухова встретится с американской теннисисткой Кори Гауф, которая одолела свою соотечественницу Джессику Пегулу 4-6, 6-3, 6-3. Еще два четвертьфинала состоятся сегодня. Сегодня итальянская теннисистка Жасмин Паулини сыграет с украинкой Мартой Костюк, а чешка Линда Носкова встретится с бельгийкой Элизой Мертенс. Два белорусских борца греко-римского стиля стали финалистами чемпионата Европы среди спортсменов не старше 20 лет. Континентальный форум принимает столица Северной Македонии – Скопье. Весит до 60 килограммов, Расим Ибрагимов прошел спортсменов из Румынии, Швеции и Азербайджана. Его соперником в финале 8 июля станет россиянин Илья Панютин. В категории до 82 килограммов Кирилл Валевский победил сверстников из Грузии, Армении и Турции. В бою за золото белорус сойдется с Зауром Беслакоевым из России. С 10 по 12 июля состоятся схватки в вольной борьбе, где заявлены 8 белорусов. Хоккейная «Минская Динамо» объявила о подписании контракта с канадским форвардом Реттом Гарднером. 30-летний нападающий пополнил состав «Динамо» в результате обмена с московским ЦСКА. Взамен клуб из столицы России получил права на молодого белорусского защитника Александра Русакова. В минувшем сезоне за армейцев Гарднер набрал 11 очков в 74 поединках и стал лучшим в команде по проценту выигранных бросаний. Также в активе канадца есть 41 матч в НХЛ за «Даллас» и «Филадельфию». На этом у меня все с новостями спорта. Познакомил Андрей Баранов.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли. Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «ЯОК». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
1: Техно-джунгли.
2: Самое главное, базовый функционал приложения ЯОК полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел кадровый день во Дворце независимости. Глава государства отметил, что у нового председателя Шкловского райисполкома есть все, чтобы там работать.
4: По Шкловскому району, чтобы тут не было заблуждений, что вот я там работал в Шкловском районе когда-то, значит, я его и поддерживаю. Ничего подобного. Шкловчане не в восторге от того, что я частенько бываю в Шкловском районе. Ты знаешь меня давно, и там ничего не заржавеет. Сколько я буду работать, столько и внимания буду уделять. Но я хочу, зная хорошо Шкловский район, создать образцовый относительно район для копирования по всей стране. Это очень важно. Поэтому мы там восстановили и сельхозтехнику, сервис «Райагросервис», и сельхозхимию восстановили, и ПМК строительная, там уже у тебя сотни-полторы работает. Носим станцию, помню, рядом. Это все нам надо.
5: Восстановили тоже.
4: Это нам все надо. Все это восстановлено. По стране в разной степени это реабилитировано и восстановлено. Ну, конечно, не так, как в Мозыре мы видели, потому что Мозырь – это предприятие. Это не только сельхозрайагросервис, который обслуживает существующую технику и другие направления деятельности сельского хозяйства, но это уже предприятие, которое и обслуживает, и выпускает многие образцы сельскохозяйственной и другой техники. А вот Шкловский райагросервис – это как раз то, что есть в каждом районе. Наверное, вы оба хорошо понимаете, что такое агросервис в таких районах. Без этого никакого развития района быть не может. И вообще я не представляю работу председателя райисполкома, когда у него нет комбикормового завода, когда нет сельскохозяйственного обслуживающего предприятия, химии там, строительной какой-то отрасли. Что это за председатель райисполкома, когда у него нет этих инструментов? Вот в Шклове мы это все, вспоминая прошлое, воссоздали на серьезном высоком уровне. Ну и что касается сельхозтехник бывших, то, естественно, это и сервисные центры для наших предприятий. Это представители МТЗ, МАЗа, там, всех заводов, которые, моторного завода, которые у нас существуют в стране. Ну и пусть упираются тоже вместе с этими 120 или 118, сколько у нас тут районов, 118. Упираются и работают. Понимаете мой замысел? Поэтому Шкловский район должен быть образцово-показательным в этом плане. Мне так хотелось бы. Поэтому я хочу, чтобы новый председатель райисполкома, это ваша надежда и ответственность в будущем, ну и то, что я там часто конечно бываю и работал, я знаю там каждый квадратный метр, это будет очень непросто, он Михаил выходит. Леонидович. Очень. И то, что вы рискнули туда пойти, я вам очень благодарен. Вы, по-моему, там и работали да, в свое время.
5: Амкадор Шклов, товарищ президент, Александрийская, Купаловская. Он прошел вот эти...
4: Ну, плохо внутри прошел. Саня, плохо прошел. Это вот с Надеждой Николаевной вы там разберетесь, угу, плохо или хорошо, чтобы она тебе показала все твои косяки. Поэтому езжай в Шклову и исправляй. В помощь себе один контролер, второй, который спать не даст. Ну, это же, имея в виду, за все же за это отвечать надо. В Шкловском районе создано все для того, чтобы работать. И молокозавод к концу года мы там построим, управляющий делами это сделает. Мы выносим из Шклова его, его давно надо было вынести. Это самый современный будет молокозавод. Сырьевые зоны определены. Если надо будет больше, можем взять и в Оршанском районе. Страна одна. Ну, говорят, там хватает, и надо больше производить, особенно на шкловских землях. Это и Круглое, и Белыничи рядом там, ну и другие районы, Могилевский, Мстиславский, Горецкий. Подключайте. Но чтобы это предприятие было загружено. Вчера было принято решение о том, что мы из республиканской собственности вам передаем все предприятия, и комбикормный завод, как игрушка, никогда такого не было, и химия, сельхозтехника, ПМК, все-все есть для того, чтобы там работать. Поэтому имейте в виду, косяки бывшие будете исправлять. Надежда Николаевна очень хорошо знает Шкловский район, тоже спать вам там спокойно не придется.
3: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Беларусь. Совместная программа лидеров стран стартует уже сегодня. К подписанию по итогам переговоров готовится около двух десятков документов. Главная из них – декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. Детский отдых в надежных руках. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок» состоялась встреча заместителя министра образования Екатерины Петрусской с представителями студенческих педагогических отрядов. В третьелетней смене в центре работают 11 СПО. В их числе отряд «Зубрята-3» из Гомельского университета имени Франциска Скорины и батарейка из Мозырского педагогического университета имени Ивана Шемякина. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
9: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
10: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
11: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
12: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16.08. У микрофона Аня Мишина. Среда пришла, неделя почти прошла. А этот дождь за окном нас вообще не смущает. Главное быть во всеоружии. Это зонтик при себе и достаточно. Ну а мы начинаем вечерний эфир. В этом часе послушаем. «Ты океан» от биографа – это как самый масштабный и самый искренний комплимент в истории. Тут драйв, скорость и ностальгия в одном флаконе. Анил – «My Favorite Game».

музыка, которая проникает глубоко в сердце. Аида Нова, «Сети». Когда слова бессильны, начинает говорить музыка. Жанет, «Дыхание».

А у всех ли хватит сил признаться в своей слабости, как это делает Somber в треке «My Body Is Not Ready». А продолжает наш вечер пицца с треком «Скорость пульса» с попыткой защитить свое сердце от разрушительной любви.

Мы часто засматриваемся на рекламу разных диет и время от времени что-то пробуем. Иногда помогает, иногда и нет. Один мужчина страдает от лишнего веса, а вот его желанию похудеть иногда противостоит его родная мама. Женщине 76 лет, а сыну 50. В общем, мама высмеивает лишний вес сына, нарочно покупает ему высококалорийные продукты, чтобы искушать его запретными вкусностями. Недавно женщина попросила сына забрать из магазина заказ. А среди продуктов наблюдались лишь мороженое, чипсы, закуски и прочие опасные для него лакомства. В интернете мужчине напомнили, что жизнь его и тело тоже его. В истории, правда, не указано, насколько вес лишний. Может быть, ему и опасно одному жить без помощи мамы. А в ином случае, наверное, уже давно пора уйти на, так скажем, свои хлеба. А там, гляди, и диета не понадобится, надо и на работу сходить, и еду самому себе приготовить правильную. Вот тогда и будет всем нормальный вес и счастье.

0: Твоя реклама.
1: Апранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: Бери больше, плати меньше Воскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

Интересно, вот а вы, друзья, часто помогаете прохожим, если требуется помощь? Я довольно часто вижу, как молодые люди помогают пожилым людям. Вот недавно была ситуация у меня буквально вот на кассе. Я покупала продукты и уже рассчитавшись, клала все в пакет. А десяток яиц в лотке бессовестно открылся, но и половина того, что было, успешно оказалась разбита. В этом нет ничего страшного абсолютно, но так приятно было замечать, да, наблюдать, что продавец предложила помощь, покупатель был слева от меня, тоже стоял рядом, да, и предложил свою помощь. А вот недавно водители автобуса даже наградили за помощь пожилой женщине. Она лежала прямо на проезжей части. Водитель подошел к женщине, и она смогла ему объяснить, что ей плохо. Естественно, медиков быстренько вызвали, знаки на дороге расставили, поскольку это обязывает ПДД. И до приезда скорой помощи мужчина был с женщиной, разговаривал и успокаивал, подбадривал, что все будет хорошо, ничего не бойтесь. Так что, друзья, хороших и добрых людей среди нас очень много, и это радует.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 9 июля, в Гомеле и области будет облачно. Местами кратковременные дожди и грозы. Поэтому, друзья, не забываем про зонт. А температура воздуха днем плюс 16, плюс 21 градус. Информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Сегодня в теме вечернего эфира в Телеграме я задавала вопрос. Если бы вам разрешили прямо сейчас освоить любой навык в совершенстве за одну секунду, вот что бы это было? Поэтому давайте вместе помечтаем. Пишите ваши варианты в Телеграме Гомель_FM. Комментарии зачитаем. Вот лично я бы хотела за секунду знать 3 языка, к примеру. Ну, понятно, в совершенстве. Английский, французский, к примеру, а то знаю одну фразу. Животен. И то, если это французский, то я угадала. Это хорошо. И китайский, пожалуй, тоже знать. Интересно. Стать полиглотом, в общем. А ваши варианты в Телеграме жду. Очень интересно. А пока окунемся в драйв, скорость и немного ностальгии от Anil My Favorite Game.

Финал трека «Отпускаю» всегда оставляет легкое меланхоличное послевкусие. Мы пускаем прошлое, чтобы освободить место для новых историй и новых лиц. И у этой и следующей истории есть конкретное, очень красивое имя. Песня «Посвящение», трек «Настроение» от Симоны.

0: представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

на Гомель FM на часах 16:50 у микрофона Аня Мишина. Вот интересно, друзья, как часто вам доводилось сталкиваться с такой проблемой? Может быть, и не доводилось, слава богу. Перед отдыхом выбираете, допустим, к себе, к примеру, отель с бассейном, а там его и нет. Или на фото одно, а вживую совершенно иное. Вот, собственно, с такой проблемой и столкнулись два туриста. На фотографии шикарнейший вид на огромный бассейн, а когда приехали на отдых, его там просто не оказалось. Обидно. Правда, не написано, потребовали туристы деньги обратно или нет, но на фото явно видна картинка вот в интернете с бассейном, и фото того же места вживую сделали ребята уже без него. И, видимо, здесь поработал искусственный интеллект для привлечения клиентов. Это не честно. А вот как себя подстраховать, это важный вопрос. Нужно выбирать проверенные турфирмы, чтобы все было официально и честно.

0: Bella Hadid, please come to Madrid.
1: Все скажет музыка.

0: часах 16:56 у микрофона Аня Мишина. Также первый час завершается, но скоро начнется новый. Андрей Баранов скажет сейчас краткий анонсик новостей.
1: Да, краткий анонсик. Сегодня праздник приятно отмечается. День благоверных князей Петра и Февронии Муромских, день семьи, любви и верности, поэтому расскажу, как его отметили в Гомеле.
0: Подробнее уже чуть позже. А я не прощаюсь с вами, а встречаемся уже в следующем часе. А пока послушаем Naked Glide. Трек идеально передает атмосферу теплых ночей и эйфории.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел кадровый день во Дворце независимости. Глава государства рассказал, какую особенность столицы нужно учитывать помощнику президента по Минску.
5: Дмитрий Васильевич, я просто хотел подчеркнуть, что вы хорошо знаете Минск. Вы там работали, вы же в Минске жили и живете, и в центральном аппарате работы вы тоже недалеко были от этого. Вы в этом котле варитесь. Как я говорю, в Минске особенность та, что не только в одном квартале, в одном дворе. И судьи, и следователи, и оперативники, они все живут в одном дворе. В этом большой плюс, но и недостаток приличный. Все друг друга знают. Поэтому ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли, вот, чтобы рука руку там мыла, как в народе говорят, и так далее. Кадры должны заниматься своими вопросами как следует, принципиально подойти надо. И опять же хочу предупредить, что вы не исполнитель у нашего мэра Минска. Вы не исполнитель. Вы, если можете, остать глаза и уши президента. Это тоже мне вам объяснять не надо.
4: В Минске состоялось торжественное открытие торгового дома Узбекистана. Мероприятие приурочено к предстоящему официальному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь. В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Хаджаев. Сегодня отмечается День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. В честь праздника архиепископ гомельский Жлобинский Стефан совершил божественную литургию в гомельском храме иконы Божией Матери «Отрада и утешения». В ходе богослужения вознесли молитвы о восстановлении мира, укреплении семей, помощи супругам и воспитании детей в вере. Владыка поздравил причастников, преподал благословение верующим и посетил строящийся храм на территории прихода. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель FM».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Москвы, на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишина, на часах 17.07. Друзья, за окном дождь, который смывает усталость первой половины недели и бережно готовит нас к выходным. Ну а мы продолжаем вечерний эфир. В этом часть послушаем. Когда слова становятся лишними, можно взять и потанцевать. Алфавин, Body Talk. Треки Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End». Голоса артистов не соревнуются, а искусно дополняют друг друга.

музыка, которая отключает мысли и включает душу. Anima, Hypnotized. Идеальная музыка для полупустых ночных дорог. Филатов and Keras, Slow.

Друзья, продолжение истории про бассейн и туриста хочу спросить у вас. Вот прошла практически половина лета. Грустновато, конечно, но что ж, наверняка уже многие успели побывать в отпуске. А давайте вы поделитесь вашими впечатлениями. Где были, в каких странах или интересных местах? Может, побывали в интересном трехдневном туре где-нибудь, не знаю, или исполнили свою давнишнюю мечту, увидели необычный водопад? Или куда вы точно посоветуете съездить каждому из нас? А куда лучше вовсе не ехать? Пишите ваши варианты в комментариях в Телеграме Гомель_FM. А вообще, лето – это прекрасное время года, когда верхняя одежда становится тоньше, а кошелек абсолютно прозрачным сразу после отпуска, конечно. Потом поправляется. Голоса Беларуси.

0: Своя реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
6: Представьте, если бы вы купили себе дачу, а после обнаружили там новых жильцов. Странно, да? Одна пара купили дом где-то далеко и за очень дорого. А когда получили ключи, зашли в дом, а там... Там живут 43 кошки. Там, видно, видимо, и коты, и кошки. Странно, что при просмотре дома кошек не заметили. Ну, хотя, если приобретался дом удаленно, то по видео кошек, может быть, специально не показывал прежний хозяин. Новые жильцы пишут, что животные были, конечно, очаровательными, но вот их здоровье и ухоженность оставляли желать лучшего. Они не стали выгонять кошек и даже не стали сдавать их в приют. Вместо этого они организовали фонд спасения бедолаг. Вот так хорошо закончилась история и началась совершенно другая, новая.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке» – качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Завтра, 9 июля, в Гомеле и области будет облачно. Местами кратковременные дожди и даже грозы. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21 градус. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: Один предприимчивый разводчик овец изготовил для безопасности их жизни кольчугу. Это такая накидочка в дырочку, сеточка, только из металла. Волки не дремлют, а овечек жалко. Рудольф Шаубах, фермер из Австрии, так зовут изобретателя. И если на такую овечку позарится хищник, то он, получив болезненный укол, откажется от дальнейшей атаки. Но без комментариев, конечно же, не обошлось. Пишут, что это достаточно затратное изделие с острыми шипами, и якобы волк, если при желании захочет схватить добычу, обязательно утащит за что-то вот такое, что не закрыто, не защищенное место. Хотя Рудольф уверен, что в своей правоте и ищет возможность массового производства этой штуки, кольчуги. Если не в Австрии, то в другой стране. Овечкам явно повезло с хозяином, и это похвально.
1: У нас рекламируются все.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

что, друзья, все мы разные, и в этом наша изюмина. С этим не поспоришь. Соответственно, и привычки у нас тоже разные, особенно при выборе одежды и в еде. То, что можно сразу увидеть. А один бойфренд пожаловался на свою девушку, что она ест пиццу со сметаной. Представляете? Он пожаловался, что девушка щедро намазывает кусок пиццы сметаной, и ей вкусно. Сфотографил это и выложил в интернет. Хотя, что тут удивительного? Вполне даже нормально. Ну, это как спорить о том, вкусно это или нет. Кому-то вкусно, а кому-то нет. Это нормально. Долго можно не рассуждать. Надеюсь, после данной истории бойфренд уже во френд-зоне. И уроком будет парню. А девушке самого приятного и вкусного аппетита!

0: Реклама на радио.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 17:50 у микрофона Аня Мишина. Друзья, вечер среды – это великий пограничный момент недели, когда выжившие после понедельника уже отчетливо видят на горизонте пятницу. Это такая идеальная середина между «я еще молод и полон сил» и «господи, только бы никто не позвонил с новой задачей». А вечером в четверг люди на улицах уже не бегут, сломя голову, если, правда, не настиг в дороге дождь, а лениво бредут в сторону диванов и своего дома, уютного ужина и домашних тихих бесед. Так что всем, друзья, уюта и тепла, и, конечно же, родных и близких рядом. Вот прям в охапку.

0: часах 17.57. Вижу Андрея, значит, новостям быть, точнее, сразу анонсу.
1: Будем поздравлять работников налоговых органов. У них скоро праздник, поэтому хорошие специалисты.
0: Послушаем чуть позже. А мы, ребятки, с вами уже встречаемся в начале следующего часа. А пока послушаем Арсеньеву с треком «Как Монро». Ода о женской независимости в стиле легендарной иконы.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей —
2: Жлобинский мясокомбинат.
1: Только натуральные продукты.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел кадровый день во Дворце независимости и обозначил перед назначенцами ключевые задачи. Глава государства подчеркнул необходимость уберечь страну от катаклизмов и войн, чтобы Беларусь продолжала развиваться и оставалась комфортным местом для жизни граждан. Среди первоочередных поручений — наладить работу райагросервисов, обеспечить готовность комбайнов и зернотоков, уделить внимание кадровому обеспечению и контролю за состоянием посевов. В городе Самара состоялось открытие мультибрендового центра «Белорусские машины». В торжественной церемонии принял участие первый заместитель министра промышленности Беларуси Виктор Щитько. Он отметил, что развитие межрегионального сотрудничества стран – важный аспект двустороннего взаимодействия, а Самарская область – проверенный торговый партнер. По словам замминистра, открытие центра даст импульс для наращивания товарооборота и активизации сотрудничества. В преддверии Дня работников налоговых органов лучшие сотрудники отрасли получили награды. Налоговая инспекция Гомельской области за последние 5 лет трижды признавалась лучшей в стране. Заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Скринников отметил трудолюбие и высокие результаты гомельских специалистов. С наступающим праздником сотрудников и ветеранов отрасли поздравил заместитель председателя облсполкома Андрей Барановский, поблагодарив их за ежедневный труд. В Гомеле молодежь присоединилась к марафону «Добро Бел». Инициатива направлена на вовлечение учащихся в благотворительную и общественно полезную деятельность. В рамках проекта «Горожане в возрасте от 14 до 31 года» объединяются волонтерские отряды и выполняют ежемесячные тематические челленджи. Текущая программа включает уборку пляжей, сортировку отходов, пикники без пластика и туристические походы. А в следующем месяце запланированы акции «Добрый урожай» и «Лето в каждом дворе». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Опять вставать?
6: А куда?
7: Зачем?
8: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
10: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут. Еще.
10: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон +375 29 131 11 26.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343 343.
4: «Вечер на Гомеле» представляет компания «Автосеть».
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
6: Категория программы 16+.
7: Вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишина, на часах 18.08. Красивая цифра. Друзья, напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм «Гомель нижнее подчеркивание ФМ» и написать нам то, что хотите передать вашему другу, подруге или соседу, может быть. В Вайбере мы тоже есть, номер телефона с кодом 2934 11348. А мы продолжаем наш вечерний эфир. В этом часе послушаем. Трек не о чувствах, а о важном моменте. Ed Sheeran, Sunfire.

That's what we do. Окунемся в бесконечный летний закат на побережье. Кельвин Харрис, Satisfy. А здесь встреча двух поколений, зазвучавшая в унисон о самом главном. Не лето, а совместно с Татьяной Булановой трек «Первым».

Время от времени очень полезно открыть старый фотоальбом и погрузиться в душевную магию прошлого. Алан Уокер, «When I Grow Up». А тут абсолютно два разных голоса сливаются в прекрасный дуэт. Звонкий совместно с Ханной. «Я не я».

Друзья, наткнулась на очередное видео, где девушка пробует устрицы. Вот сколько ни смотрю, итог один, а все равно хочется попробовать ради интереса. А ведь много тех, кому нравится это блюдо, очень. Комментарии разные под видео пишут. Написано, что устрицы не нравятся многим из-за специфической такой скользкой текстуры и сильного морского запаха. Главный отталкивающий аргумент, что скользкий. И надо жевать, а не проглатывать сразу. Вот так вот пишут. Добавить прежде соль и сок лимона и наслаждаться вкусом. Друзья, вот кто пробовал, делитесь в комментариях в Телеграме, понравилось вам или нет. Хотя капусту морскую вот тоже многие едят с удовольствием. А на мой взгляд, это странно и невкусно. Вот именно поэтому о вкусах и не спорят. Каждому свое, все по вкусу.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Очередное исследование показало, что женщины снижают друг другу уровень стрессовых гормонов, просто выговариваясь вместе. Когда женщина делится своими переживаниями, уровень кортизола, основного гормона стресса, значительно снижается. Так что, когда вы будете обсуждать жизненные минутные трудности за чашкой чая по телефону, помните, вы не просто делитесь чувствами. Возможно, вы помогаете своему телу восстановиться. Разговор за разговором. Поэтому всем желаю рядом хорошего друга или подругу, понимающего и терпеливого мужа, ну и, конечно же, вкусного чая.

0: дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 9 июля, в Гомеле и области будет облачно. Местами кратковременные дожди и даже грозы. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21 градус. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Друзья, вы замечали, что далеко не все люди пишут букву «ё»? Думаю, замечали. А те, кто пишет, их называют королями орфографии. Эти люди не просто пишут, а совершают прям ритуал. Для них все и все — это две разные вселенные. Скорее всего, дома они расставляют специи по алфавиту. А в переписке напишут «передохнете», чтобы вы случайно не прочли через букву «е». Они спасают русский язык от двусмысленности ценой своего времени. А их девиз «без точек над «ё» в мире будет хаос». Вот так вот, друзья. А вы пишете «е» или все-таки дотягиваетесь до буквы «ё»? Нам интересно. Делитесь. I wanna be like me.

0: У нас рекламируются все.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Прочту от лица мужчины. «Моя девушка хотела котенка, а я нет. Поэтому мы пошли на компромисс и завели котенка. Теперь котенка зовут Компромисс. А в доме счастье и любовь. Оказывается, когтеточка за 200 условных единиц – это тоже часть компромисса. Из плюсов – кот ловит мышей. Из минусов – у нас никогда не было мышей. А на его корм уходит половина моей зарплаты. А сейчас мы снова спорим. Я хочу спать на подушке, кот тоже хочет спать на подушке. Жду, какой компромисс выберет моя девушка». Дорогие мужчины, а на какие компромиссы пришлось пойти вам ради своих дорогих и любимых вторых половинок?

0: звездой. Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый Кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
1: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

«Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. –

на Гомель FM на часах 18:52. У микрофона Ани Мишина. Друзья, если вдруг вы прямо сейчас ищете работу, знаете алгоритмы работы соцсетей, умеете создавать интересные визуалы, вы креативны, коммуникабельны, грамотны и внимательны, у вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды на Гомель FM. Отправляйте ваше резюме на почту ok@tbr.gomel.by или присылайте на Viber. Телефон с кодом 29 34 11 34 8. Не упустите свой шанс.

0: На часах 18.57. Андрей Бранов расскажет нам пару слов про новости.
1: Правильно, если зарегистрировать велосипеды, их не украдут.
0: Угу.
1: Я вот подтвержу, да, как все это лучше всего сделать.
0: Подробности, да, чуть позже. Друзья, я прощаюсь с вами до завтра. 3 часа пробежали мгновенно, незаметно. Встречаемся завтра на Гомеля ФМ в 16 часов. А пока послушаем Бритни Спирс и трек «Crazy». Это хит поколения конца 90-х. Эх!

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения Беларуси и России об условиях функционирования Белорусско-Российского университета. Документ регулирует образовательную и финансово-хозяйственную деятельность вуза в соответствии с законодательством обеих стран и сложившейся практикой взаимодействия. Образовательная деятельность, лицензирование, аккредитация и зачисление студентов будут осуществляться по национальным правилам, по белорусским программам в соответствии с законодательством Беларуси, по российским согласно нормам России. Беларусь и Узбекистан запустили новые совместные проекты. Торжественная церемония прошла на базе агропромышленного холдинга «Серволюкс». В мероприятии участвовали сопредседатели межправительственной комиссии по сотрудничеству, заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Хаджаев. К событию по видеосвязи подключились представители регионов двух стран. Церемония состоялась в рамках 3-го форума регионов Беларуси и Узбекистана. Белорусские нефтяники подвели итоги работы за первое полугодие. Уровень горной проходки достиг более 156 тысяч метров. Построены 43 скважины. Только в июне сдано 10 объектов, также подготовлены 6 новых площадок по строительству буровых. Сейчас сейсморазведчики Беларуснефти переходят новую зону исследований. Кузьмичевскую площадь, которая охватывает Петриковский район, специалисты отрабатывают в экспресс-режиме. Закончат ее изучение в конце июля. В Гомеле сотрудники Центрального РОВД провели акцию по регистрации велосипедов. Она прошла на площадке универмага. Правоохранители фиксировали серийный номер рамы, марку, цвет и особые приметы транспорта, внося данные в единую базу. Параллельно горожане могли получить консультации по постановке на охрану квартир, гаражей и частных домов. В милиции подчеркивают, что регистрация повышает шансы на возврат украденного велосипеда. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
9: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
9: Радиовечеринка «Электроника без границ».
11: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: like us. Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня мы вспомним про автоматы с газированной водой. Они стояли повсюду. На оживленных улицах и вокзалах, у остановок и станций метро. Ставились они и в учреждениях, где иногда бывали бесплатными. В жаркий день это был настоящий оазис. Причем удовольствие это было доступным 3 копейки, а без сиропа и вовсе одна. В некоторых городах были автоматы по продаже хлебного кваса. Показательно, что в то счастливое время никто не брезговал пить из общественных стаканов, которые перед употреблением просто ополаскивались холодной водой и только изнутри. Правда, стаканы иногда воровали. Нетрудовые и деклассированные элементы. Похищали их для распития портвейна в подворотне или парадной.
0: Олдскулы свело.
2: Изначально автоматы предлагали целую азбуку вкуса, как минимум грушевый и апельсиновый. Потом были просто с сиропом, но чем ощутимее становился кризис, тем большей удачей было отыскать автомат хоть с каким-нибудь вкусом. К началу 90-х их уже называли «негазированная вода без сиропа». Как и многие другие советские автоматы, газоботов погубила инфляция. Деньги стремительно утрачивали стоимость, постоянно выпускались новые, а перенастраивать каждый автомат на постсоветские рублики было недешево. В некоторых городах еще какое-то время возле автоматов дежурила условная баба Маша, принимавшая деньги и разливавшая напитки в ручном режиме. Но эпидемия СПИДа окончательно отбила у всех желание пить из общих стаканов. Большинство лимонадных дроидов было продано на металлолом. Сейчас эти ретро-воспоминания можно увидеть в разных уголках Гомеля. Правда, стоит это удовольствие, к сожалению, не одну копейку и даже не три. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение. Говорю.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Девятого июля в Гомеле и области будет облачно. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сегодня штучные веки доступны каждой сучасной женщине, а техники нарощивания находятся на пику популярности. Вейчики выглядят максимально натурально. Яны подвергаются шматликим доследованиям и обовязковой сертификации. Але откуль пошла мода на такие веки? Доведаемся у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У 1927 годе зараз уже усім вядомы Макс Фактор працаваў галомным визажистом мюзикла «Чикаго» и придумал первые у свете накладные вейки. Яны были призначены для актрисы Филлис Хейли, якая выканала ролю Рокси. Мюзикл меў оглушальный поспех, а публика была у захаплении от выразного погляду актрисы. Тады махрук прикрапляли до ниток и аккуратно мацавали до верхнего веку. Але вейки выглядали ненатурально. Термин ношения был минимальным, да и послуга каштавала дорого. Яе могли себе дозволить только кинозорки.
0: Мода на мове.
1: У 50-х нитки изменил пластик, а ручную працу – фабричный конвейер. Тогда накладные вейки стали доступны любой женщине. С момента створения первых штучных вейчиков технология их нарощивания что год удосканаливалась. У вынику яны отримали больше натуральный выгляд. У початку 21-го стагодия у Японии была створена новая технология – пучковое нарощивание. Кожная вейка была собрана у пучок и при допомозе специального геля мацавалася на повека. Позднее з'явилась новая методика, якая зробила соправдный фурор – повейка. Нарощивание. Вейчики стали вельми подобные до натуральных. Особливость ноу-хау – кожная вейка мацуется поштучно до верхнего века при допомозе специального клею. Что будет завтра с вейковой модой? Предсказать тяжко. Пригожость – страшная сила. И на проконцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове. Голоса Белоруссии.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в формате тет-а-тет. Так стартовала рабочая программа лидеров двух стран в Минске. Александр Лукашенко отметил, что готовится к обсуждению как открытых, так и закрытых вопросов и к обмену имеющейся информацией. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в нынешнее непростое время сторонам есть что обсудить и чем обменяться по широкому кругу тем. Официальная часть переговоров с участием делегации запланирована на следующий день. Минсельхозпрод требует строго соблюдать правила применения средств защиты растений в период полевых работ. Это необходимо для предотвращения гибели пчел и снижения рисков для окружающей среды. Управлением по сельскому хозяйству райисполкомов и руководителям сельхозпредприятий предписано заблаговременно информировать пчеловодов о предстоящих им обработках. Местные исполкомы обязаны отработать механизм оповещения населения и владельцев пасек, расположенных рядом с обрабатываемыми полями. В Гомельском облсполкоме прошла пресс-конференция по вопросам безопасности детей в период летних каникул. Представители прокуратуры, МЧС, УВД, образования, ОСВОД и здравоохранения напомнили родителям об ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних. За лето различными формами оздоровления будут охвачены более 53 тысяч детей Гомельщины. В программу включены занятия по безопасному поведению, обучение плаванию и уроки в центрах безопасности. Председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархамович ознакомился с ходом строительства регионального комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами. На данный момент объект готов на 77%, работы идут по утвержденному графику. Мэру доложили о выполнении поручений, ранее данных заместителем премьер-министра Александром Тереховым и председателем облсполкома Иваном Крупко. Глава города акцентировал внимание на необходимости обеспечить сопровождение завершающего этапа строительства для дальнейшей бесперебойной эксплуатации комплекса. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Девятого июля в Гомеле и области будет облачно. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saras Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие в связке с колесами. В обычном режиме Saras Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
1: Техно-джунгли.
2: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Глава государства рассказал о своих ожиданиях от встречи с коллегой.
5: Шавкат Мирович, спасибо вам за то, что вы нашли время в это сложное, непростое время приехать в Беларусь. Из Азии, прямо в центре Европы, я как-то не обращал внимания, оказывается, у нас на севере Беларуси географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы мы приехали. Думаю, у нас хорошая будет встреча, и мы обсудим все вопросы. Закулисья и открытые, и закрытые вопросы.
6: Спасибо.
5: Мы, как всегда, по-дружески с вами обмениваемся. Всей информацией, которая у нас есть, я к этому готовился.
6: Спасибо.
5: И притом давно готовился, поэтому я вас еще раз приветствую. Ну, у меня дома.
4: К другим новостям. Генерал-майор Владимир Белый назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. До настоящего времени Владимир Белый занимал пост начальника Главного управления боевой подготовки вооруженных сил. Еще одним указом главы государства генерал-майор Александр Науменко, работавший прежде замминистра обороны, освобожден от должности и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков разрешения. Различия. В Гомеле спасатели пришли на помощь собаке. Сегодня на линию 112 позвонила женщина и сообщила, что по улице Барыкина голова собаки застряла в заборе. Самостоятельно выбраться у животного не получилось. Прибывшие спасатели при помощи специального инструмента освободили собаку. Ветеринарная помощь животному не понадобилась. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Рещице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Девятого июля в Гомеле и области будет облачно. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: реклама на радио.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

9 июля в Гомеле и области будет облачно. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне обычные стеклопакеты, но внутри наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
1: Техно-джунгли.
2: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макс Лайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.by.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

9 июля в Гомеле и области будет облачно. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.